пойду, не пойду, да попать я не пойду, там тяжелцы до гольцы бью. Да попать я не пойду, да попать я не пойду, там я не крутно фрюштюку.

Далее ощутите в новом движении зашедовали сельский программ «Йога с веле стало в дальней вужице». Что это было? То вам не это дократно представим. Я сам Аня Кохой-Чварцева. Веселимся на сгромадную сельскую гажинку с вами.